0: 多少不能住了。哎，快派！
1: 第二次地震发生在5月18号21时44分，级别达到5.2级，震源深度8公里。
2: 赶紧撤离，赶紧撤离！感谢支持啊！
0: 收！
1: 当时我们正在震中太阳村镇上部村的救援指挥部采访，不少施工人员正计划拆除街道的危楼。柳州市在现场刚召开完新闻发布会。余震发生后，现场人员被紧急疏散，不少人跑到空旷地带避险。
3: 它现在目前这个还有一个危险点在这里，这个房子呢，它底下是已经倒了，但是上面两层没倒，所以它还是个危险点排在这里，我们还要把它排除掉。
1: 第二次5.2级地震发生后，柳州各地也多次有不同程度的余震发生。18号第一次的地震已经造成15处民房倒塌，但目前发现本地还有200栋房屋有安全风险。
3: 受损的房屋有200多栋吧。这间房其实有排查，但是呢，就是实际上是对于这样的地震来讲，因为原来柳州是不设防的，地震不设防的，它是2001年以后才设防，所以2001年以前建的房子呢都没有考虑抗震的，啊。所以他现在很多房子呢，就是他满足不了现在的这个抗震规范的要求。
1: 我们了解到，18号第二次5.2级地震发生时，柳南区太阳村镇、刘山镇都震感强烈。柳南区洛河村有一栋房屋倒塌，同时广西区内玉林、南宁、桂林等多个城市都有明显震感。目前广西全域已设置临时安置点99个，安置4000余人，转移了7000人。我们来到螺蛳粉小镇的安置点，有儿童惊魂未定，居民也纷纷离开室内，在室外冒雨搭建帐篷避险。
4: 房子摇这样子，响好大声的，我们都在上面一起跑下来了。现在工作人员他们也都正在帮我们搭帐篷，临时帐篷给我们住。
5: 前面震感比较强嘛。前面突然震感比较强，应该看那个手机，应该可能也要5点多级吧，然后要搭帐篷在外面住了。
1: 在余震发生后，螺蛳粉小镇临时安置点的灾民全部出来临时搭建帐篷过夜。那目前天空也是下起大雨，而现在现场的电力和通信依然维持正常的状态。凤凰卫视朱佳杰、李庭生，广西柳州报道。
6: 目前在广西柳州有7000多名的地震受灾灾民被转移安置。来看记者从安置点带来的报道。
1: 安置点帐篷以家庭为单位进行分配。有村民表示，这里的房屋大多为自建房，家中房屋出现裂痕，目前全家已经转移。在18号0点左右，5.2级地震到来前，手机有地震预警，17号白天到晚上都有前震。他表示，这提高了村民的警惕性。
7: 有警惕性，有，我们全部跑下来玩。后来又昨晚上又震一次大大的，后来我们都在四楼，我都跟我仔在四楼，后来我们马上跑下来。
1: 在螺蛳粉小镇安置点，医疗点有配备心理医生，疏导民众灾后的心理障碍问题。由于受灾村民中有不少是老年人，医疗点也配备了充足的降压药等慢性治疗药物。
8: 疏散以后，老人家那种高血压比较多，忘记都来不及拿那个降压药。今天一般来这里急救这里保障点看的都是一些要降压药的，然后有一些就是有些擦伤啊，跑动之间有些擦伤，然后给他处理换一下伤口。
1: 广西柳州柳南区5.2级地震发生后，本地官方表示已经安全转移7000多人，并在地震震中太阳村镇设立了3个集中安置点。在18号，国家防灾减灾救灾委员会办公室，应急管理部已会同国家粮食和物资储备局，向广西调拨帐篷、折叠床等超1.8万件中央救灾物资。凤凰卫视朱佳杰、李庭生，广西柳州报道。
9: 来关注一则最新消息，在访华前夕，俄罗斯总统普京发表了视频讲话，向中国朋友们致以诚挚问候。
6: 他就高度评价当前俄中关系的发展状况和前景，强调俄中关系的特质体现在相互理解与信任，而双方在平等互利的基础上开展合作，进行相互尊重的对话，并且在涉及包括捍卫主权和国家统一的两国核心利益问题上相互支持。
0: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов, в интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
6: 关心美股动态，因为美股在周一。

0: 各位上午好，欢迎您收看这一节的正点播报，我是戴亚汉。我们首先来关注到的新闻是，应中国国家主席习近平的邀请，俄罗斯总统普京于19号到20号对中国进行国事访问。在访华之前，普京发表了视频讲话，他表示很高兴应习近平主席的邀请再次访华，定期互访和举行俄中元首会晤是我们全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访前发表视频讲话。普京指出，俄罗斯与中国对未来充满着信心，将会移到积极的发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京还表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用，而同时俄中有意不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно В такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
2: 普京访华在即，中国外交部发言人顾嘉坤在18号介绍了此次访问的相关安排。这将是普京总统第25次到访中国。访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。近年来，在习近平主席和普京总统战略引领下， 中俄新时代全面战略协作伙伴关系健康稳定深入发展，各领域合作不断拓展，为两国和两国人民带来实实在在的利益，也为维护全球战略稳定和国际公平正义作出重要贡献。今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，中俄睦邻友好合作条约签署25周年，也是中俄教育年启动之年。 双方将以此为契机，继续推动中俄

0: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных.
1: 普京访华前夕发表视频讲话，表示俄中对未来充满信心。特朗普下令推迟的伊朗攻击，并称美伊谈判有望取得成果。
2: 日本自民党9年内修订安保三文件，形成建议草案。各位午安，我是林鹤轩。午间头条带您关注，应中国国家主席习近平邀请，俄罗斯总统普京于19号到20号对中国进行国事访问。访华前夕，普京发表视频讲话，他表示很高兴应习近平主席邀请再次访华，定期互访和举行俄中元首会晤是我们全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一个部分。
3: 这是普京首次在出访前发表视频讲话。普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对第三方，而是追求和平与共同繁荣。Дорогие
0: Приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставший уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. Тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
1: 俄罗斯总统助理乌沙科夫18号对外宣布，在普京访华期间，两国领导人将会讨论两国关系当中最重要和最敏感的问题，并将非常详细地审议碳氢化合物供应领域的合作议题。俄罗斯总统助理乌沙科夫对媒体表示，此次普京访华的代表团将非常有代表性，包括5位副总理和8位部长。 乌沙科夫说，在大小范围会谈中，双方将讨论两国间最重要且敏感的关系问题，同时将讨论碳氢化合物领域的合作议题以及西伯利亚力量2号天然气管道项目。访问期间，两国将签署约40份文件，还将通过关于建立多级世界和新型国际关系的宣言。两国领导人还将出席俄中交流年开幕式，同时普京还将会见中国国务院总理李强。
3: 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Это документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
1: 乌沙科夫还说呢，能源领域的合作呢是已经成为了俄中贸易的火车头。此今年年初以来呢，俄罗斯对中国的石油供应增长了超过1/3。另一方面呢，双方的互免签制度也已经使得约200万俄罗斯访问了中国，以及约100万中国人访问了俄罗斯。两国民间的这种文化艺术等各领域的交流呢，正在呈现出积极蓬勃的发展。范卫士、尹力、卢瑶、王成龙，莫斯科报道。 对于普京即将开始的访华行程，俄总统新闻秘书佩斯科夫18号在吹风会上表示，俄方对此次访华抱有非常认真的期待。克宫发言人佩斯科夫周一在新闻会上宣布，此次普京访华的代表团将包括所有相关的副总理及部长，以及在中国有业务的国有和私营公司的负责人。 佩斯科夫说，俄方的代表团成员不跟第三方形成竞争关系。中俄之间正在发展独立自主且多元化的关系，双方将这种关系称之为特权战略伙伴关系。同时，他也表示，俄方对此次访华抱有非常认真的期待。
4: От наших ожиданий, но могу лишь сказать, что у нас самые серьезные ожидания. Отношения действительно очень разноплановые, и помимо непосредственной части торгово-экономического взаимодействия. Мы активно развиваем наш диалог в области образования. Кстати говоря, будет открыт год российско-китайский, год сотрудничества в области образования.
1: 佩斯科夫说，两国元首的每一次接触都为两国关系的进一步发展和扩大创造了新的额外的动力。 中俄双方此前宣布，普京将于19日至20日访华，俄方也将于晚些时候公布普京访华的详细行程。方卫视引力莫斯科报道。
2: 另外，中国驻俄大使张汉辉今天在《人民日报》撰文，强调元首外交领航，中俄关系持续高水平发展。
5: 张汉辉在文章中指出，普京总统访华与中俄元首会晤将为双边关系擘画蓝图。长期以来，元首外交为中俄关系行稳致远提供根本保障。张汉辉表示，今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，两国构建起超越传统同盟的新型大国关系，在国际事务中密切协作，坚定维护以联合国为核心的国际体系。张汉辉指出，今年也是中俄睦邻友好合作条约签署25周年，两国双边贸易持续增长，务实合作覆盖多领域，合作韧性与活力凸显。张汉辉表示，今年是中俄教育年启动之年，人文交流蓬勃发展，双向留学规模扩大，厚植两国世代友好的民意根基。张汉辉强调，当前国际形势复杂，高水平发展的中俄关系是两国发展保障，也为全球治理注入稳定性。在两国元首的亲自掌舵领航下，未来中俄关系将持续乘风破浪，续写华章。凤凰卫视综合报道。
6: 再来看中东方面，伊朗局势持续紧张。伊朗联合军事指挥部司令在19号发表声明，强调伊朗武装部队已经准备好应对任何新的侵略行为。
2: 另据伊朗媒体报道，伊朗第三大城市伊斯法罕当天响起了防空警报，格什穆岛上空也发现了小型无人机，当地随即启动了防空系统。伊朗最高领袖穆杰塔巴重申将考虑开辟新战线。
7: 伊朗国家电视台19日播出了伊朗联合军事司令部司令阿卜杜拉希的声明。阿卜杜拉希警告称，伊朗武装部队已做好扣动扳机的准备，将迅速、果断而有力地回击任何侵略。他强调，伊朗武装力量比以往任何时候都更加强大，伊朗武装力量已经做好了战斗准备。阿卜杜拉希称，如果敌人再犯错误，伊朗将以远超今年初战事期间的强大力量予以回击。伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊的社交媒体账号18号再次摘要发布其上任后的首份声明，重申将考虑在敌人不擅长的领域开辟新战线。声明说，相关研究已经完成，敌人在这些领域经验极少且极度脆弱，如果战争状态持续，伊朗将开辟这些新战线。伊朗总统佩泽西奇扬同日在社交平台发文称，谈判并不意味着投降，伊朗将在维护尊严、力量以及民族权利的基础上开展谈判，绝不会在人民与国家的合法权利方面做出退让。佩泽西奇扬前一天在德黑兰会见了巴基斯坦内政部长纳克维。佩泽西奇扬再次呼吁地区国家团结合作，尤其是主要伊斯兰国家，为持久的和平稳定铺路。纳克维此行还会见了伊朗外交部长阿拉格奇以及伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫。路透社引述巴基斯坦消息称，美伊双方不断改变立场时间已经不多。伊朗塔斯尼姆通讯社援引消息人士的话报道，尽管美国最新谈判文本有所调整，但伊美双方在多个核心问题上仍存在严重分歧。报道说，

0: 普京访华前夕发表视频讲话，表示俄中对未来充满信心。特朗普称应海湾盟友的请求，已经推迟打击伊朗。伊朗称有权对霍尔木兹海峡广海底的光缆收取管理费。各位上午好，欢迎您收看这一节的正点播报，我是戴亚汉。我们首先来关注到的是，应中国国家主席习近平的邀请，俄罗斯总统普京于19号到20号对中国进行国事访问。访华之前，普京发表了视频讲话，他表示很高兴应习近平主席的邀请再次访华，定期互访和举行俄中元首会晤是我们全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访之前发表视频讲话。普京指出，俄罗斯与中国对未来充满信心，将会一道积极发展政治、经济等领域的联系，扩大人文交流，鼓励民间往来。普京表示，俄中之间紧密的战略协作在国际舞台上发挥着重要的稳定作用。同时，俄中友谊不针对任何的第三方，而是追求和平与共同繁荣。
1: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложивший прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией. Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая. тесная российско-китайская стратегическая связка играет важную стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания. Именно в такой логике Москва и Пекин скоординированно выступают в защиту международного права и положения Устава ООН во всей их полноте, совокупности и взаимосвязанности. Поддерживают активное взаимодействие по линии ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других многосторонних структур, внося весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Уверен, что вместе мы будем и далее делать все возможное для углубления российско-китайского партнерства и добрососедства. Ради динамичного развития двух наших стран и благополучия наших народов. В интересах поддержания глобальной безопасности и стабильности. До скорой встречи в Пекине. Благодарю вас за внимание.
0: 俄罗斯总统助理乌沙科夫在18号对外宣布，在普京访华期间，两国领导人将会讨论两国关系当中最重要和最敏感的问题，并将会非常详细地审议碳氢化合物供应领域的合作议题。
2: 俄罗斯总统助理乌沙科夫对媒体表示，此次普京访华的代表团将非常有代表性，包括5位副总理和8位部长。乌沙科夫说，在大小范围会谈中，双方将讨论两国间最重要且敏感的关系问题，同时将讨论碳氢化合物领域的合作议题以及西伯利亚力量2号天然气管道项目。访问期间，两国将签署约40份文件，还将通过关于建立多极世界和新型国际关系的宣言。两国领导人还将出席俄中教育年开幕式，同时普京还将会见中国国务院总理李强。
3: приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничеству. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважении выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Это документ с обеих сторон характеризуется как большой договор.
2: 乌沙科夫还说呢，能源领域的合作呢是已经成为了俄中贸易的火车头。自今年年初以来呢，俄罗斯对中国的石油供应增长了超过1/3。另一方面呢，双方的互免签制度也已经使得约200万俄罗斯人访问了中国，以及约100万中国人访问了俄罗斯。两国民间的这种文化、艺术等各领域的交流呢，正在呈现出积极蓬勃的发展。范威视、尹力、卢瑶、王成龙，莫斯科报道。
0: 普京定于19号到20号访华，中国驻俄大使张汉辉今天在《人民日报》撰文，强调元首外交领航，中俄关系持续高水平发展。
4: 张汉辉在文章中指出，普京总统访华与中俄元首会晤将为双边关系擘画蓝图，长期以来元首外交为中俄关系行稳致远提供根本保障。张汉辉表示，今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年，两国构建起超越传统同盟的新型大国关系，在国际事务中密切协作，坚定维护以联合国为核心的国际体系。张汉辉指出，今年也是中俄睦邻友好合作条约签署25周年，两国双边贸易持续增长，务实合作覆盖多领域，合作韧性与活力凸显。张汉辉表示，今年是中俄教育年启动之年，人文交流蓬勃发展，双向留学规模扩大，厚植两国世代友好的民意根基。张汉辉强调，当前国际形势复杂，高水平发展的中俄关系是两国发展保障，也为全球治理注入稳定性。在两国元首的亲自掌舵领航下，未来中俄关系将持续乘风破浪，续写华章。凤凰卫视综合报道。
0: 美国总统特朗普在18号表示，应沙特等海湾地区3国的请求，他已经下令推迟原定于19号对伊朗发动的军事攻击。他又表示，美伊谈判已经出现了非常积极的进展，很有希望取得成果。
5: 特朗普18号在社交媒体发文称，应沙特、卡塔尔、阿联酋等3国领导人请求，他已下令推迟原定于19号对伊朗发动的军事打击。特朗普称，美国和伊朗正在进行严肃的谈判，沙特等3国认为美伊终将达成协议，且协议将规定伊朗不得拥有核武器。 川普当天稍晚在白宫出席活动时又称，海外盟友企图他把对伊朗的军事打击推迟两到三天。川普同时表示，美伊谈判已出现非常积极的进展，很有希望取得成果。
6: It's a very positive development, but we'll see whether or not it amounts to anything.

0: 总编辑时间，欢迎您收看，我是李丁四。美国媒体报道，俄罗斯总统普京希望在俄中峰会中能够解锁天然气管道项目。彭博社引述接近俄罗斯政府的人报道，俄罗斯希望中东冲突所造成的能源市场动荡能促使中国在西伯利亚力量二号天然气管道项目价格合同谈判中展现出更大的灵活性。一位俄罗斯官员称，中国表达了加快谈判进程的意愿，但迄今尚未取得实质性的进展。俄罗斯总统助理乌沙科夫18日表示，天然气管道项目已列入议程，相信两国元首将就此议题进行深入讨论。彭博社称，任何协议的进展都取决于中方，目前没有迹象表明俄罗斯能够轻易达成协议。报道指，随着经济压力日益增大，俄罗斯严重依赖与中国之间的贸易，以减轻西方针对俄乌战争实施制裁的影响。美伊战争或许为俄罗斯提供了重新平衡两国关系的机会，因为在霍尔木兹海峡关闭造成能源运输中断的背景下，中国正在寻找更大能源安全保障。俄罗斯总统普京19日晚上抵达北京，正式开启今年对中国的首次访问。访问前夕，普京发表视频讲话，表示期待在北京相见。
1: 普京在视频一开场就向中国人民问好。
2: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпиня.
1: 普京指出，25年前，俄中两国签署了睦邻友好合作条约，为两国和两国人民形成真正的战略互动和全面伙伴关系奠定了坚实的基础。当前，俄中关系达到了前所未有的高水平，两国相互理解、相互信任，在互利平等的基础上开展合作，在涉及两国根本利益问题上相互支持。
2: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение.То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров. Искренне ценю настрой председателя Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией.
1: 普京还谈及了经贸人文领域的合作情况，双边贸易额继续增长，早已突破2000亿美元大关，且几乎完全由本国货币结算。俄中教育年也正式启动。普京强调，俄罗斯非常尊重中国的历史。

Китайская стратегическая связка играет важную, стабилизирующую роль на мировой арене. При этом мы не дружим против кого-либо, а работаем на дело мира и всеобщего процветания.

0: 俄方还宣布，普京此次访华将以一场非正式的茶会结束。俄方正在为此做准备，所有需要闭门、友好、坦诚、信任的讨论的内容都将在晚宴后的茶会中进行，而俄罗斯民众也就此次两国元首的会晤给出了期待。
1: На самом деле очень положительно. Я по своей работе также взаимодействую с коллегами из Китая в части рекламы, IT-технологий. Вот, очень часто принимаем коллег из Китая в нашем офисе и в Москве, и в других странах. Поэтому очень положительно, мне кажется, это такой хороший залог на будущее и там с экономической точки зрения, и с там дружественной точки зрения, поэтому положительно.
2: Ну, торгово-экономически однозначно, да, плюс закупка энергоносителей тоже, я думаю, обязательно. Плюс, я думаю, военное сотрудничество тоже будет обсуждаться, да.
0: 西方长期对俄罗斯的制裁给百姓们的日常生活蒙上了阴影。民众们就表示，在制裁的背景下，俄罗斯应该加强与中国的合作。
3: Как дружба развивается между Россией и Китаем? Хорошо. Я думаю, что санкции не повлияли на развитие дружбы как раз между, ну, стеснение вот со стороны Запада, оно дало развитие дружбы между Россией и Китаем, ну, в позитивном ключе.
1: Ну, я думаю, там, с учетом всех санкций, наверное, я не особо, конечно, сильна в политике, но, думаю, с точки зрения вот каких-то технических взаимоотношений, какие-то, видимо, там, торговые взаимоотношения, там, может быть, какие-то электроносители, может быть, автомобильная сфера, все это должно быть более в плотном взаимодействии с Китаем тогда.
0: 俄罗斯有舆论认为，普京此次访华会谈的核心呢，将主要是关键的国际问题和在能源安全上协调立场。双方领导人的会晤呢，可以在应对外部动荡时呢，将合作提升到更高的战略层次。方卫视尹力基马莫斯科报道。
4: 再来看中东方面，在美伊局势持续紧张之际，美国总统特朗普19号表示，伊朗正在祈求达成协议，但同时警告称，如果谈判失败，美国未来几天内仍然可能再次对伊朗发动军事打击。而另外一方面，美国媒体就说了，美国参议院在周二推进了一项用意是要迫使特朗普从这伊朗战争撤军的法案，有一名共和党人来自路易斯安那州的参议员。
5: 比尔·卡西迪是倒戈投下了关键一票，也是法案得以推进。美国总统特朗普19日在白宫对媒体表示，伊朗领导人正在祈求达成协议，但同时警告称，如果双方无法达成协议，美国未来几天内可能对伊朗发动新的军事打击。
6: Come to the table. They're begging to make a deal because they're begging to make a deal. I hope we don't have to do the war, but we may have to give them another big hit. Well, I mean, I'm saying 2 or 3 days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time. Because we can't let them have a nuclear weapon.
5: 特朗普还透露，自己此前距离下令发动新一轮打击只差一个小时，但最终决定暂缓行动。特朗普表示。 当时美国海军舰艇已经装载好导弹和其他武器，并做好出动准备。
6: I was an hour away. We were all set to go. You're talking about yesterday.
7: Yes.
6: We were going to be striking very. It would have been happening right now.
5: 此前一天，特朗普曾表示，应海湾地区领导人的请求，他将原定于19日针对伊朗的打击行动推迟2到3天，希望在恢复军事行动前，先争取通过谈判达成协议。 美媒分析认为，如果特朗普最终无法与伊朗达成协议，那么这种一再推迟军事行动的做法，反而可能增强其在美国国内和国际上的正当性。换句话说，特朗普试图将自己塑造成努力避免战争、推动达成协议的一方，同时将局势升级的责任归咎于伊朗。也有分析人士指出，特朗普仍然更倾向于通过谈判达成协议，而不是重新爆发战争。但这种协议并非不惜一切代价。
0: 凤凰卫视王琦、王天意华盛顿报道。美国副总统万斯19号在白宫召开记者会称，在伊朗问题上，现在只有两个选择：要么继续谈判，伊朗绝不能拥有核武器；要么美国将会重新展开对伊朗的军事打击。
8: 美国副总统万斯19号在白宫简报室召开记者会，代班正在休产假的白宫发言人莱维特成为继美国国务卿卢比奥之后第二位代班的内阁成员。在伊朗问题上，万斯表示，现在有两条路。
9: The President of the United States has asked us to negotiate in good faith, and that's exactly what we've done. So we're in a pretty good spot here, but there's an option B.